Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Язмышым мы бу, ялгышым мы?

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатынына қабыл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алдым.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шаққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бола. Диалог авто, қабыл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды, агенты түгіл.
3: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікілі таушы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
2: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қозан концертларына шақыра. 22-ші хэм 23-ші сентябрь Чулпан мәдениет үзәге.
3: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
6: Илмира Дилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
7: Вау, кайчан?
6: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар, билетлар.ру сайтында.
8: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан, Урама, 18-й йорк, 2026-й йорк, Ящик Лева, Олдоплюс.
9: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
0: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
11: Ихтибар! Тезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
12: Иртенгішай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
13: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Рузиля Булатова, Флорид Гыздатуллин.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар Радиосы.

0: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Яшшіклеуі 12+.
1: Акбарс Банк футбол қырына зор кешбек алырға шыға. Тупқа тибу, хәм, гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
2: Сливки и лояльник программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узек Банк» 2012 жылғы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс» на тару сайтында.
3: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
4: Ящикләү 6+.
5: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8 908 87 213 60 13.
6: Чип и Дейл всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Килеп җитә.
10: Нәрсә җитә?
9: Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
10: Вау, кайша?
9: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
2: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 222-160-0079-69. Казан, Татарстан, Урал 18 июль 2026 ел. Ящикова 6+.
11: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
12: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
13: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
14: Алло.
15: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
16: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии узяга жоуплығы шекленген жамғияты.
18: Барыста яқшы иди. Ғайлем, бал.

0: Бірден бір қобатланмас тамаша сізнің шәхерде. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қонағы Илсия Бәдрединова. Ешіклеу 6+, 2026 жыл.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Яңа күзге коллекция! Спорт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Спорт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Туфан Мингнуллин театры Озанда, Тюбен Каман Уолтмыш, Татар театрының 120 иллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-нче сентябрьга кадар Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйған спектакльләрге рәхим итегез. Яшикләве 12+.
8: Яш талантлы җырчы Алмаз Латыпов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
9: О, кассиру, на данный билетный оператор. Казан, Тасы, Рамы, Дрочи, ОКН, Изун, Тигас, Пичкай, Сиксендур, Чипышка, Сиксендур, Пишки, Сиксендур, Нагима, Татьям, Ящика, Волтыков.
10: Ниһаят, ниһаят, Хантоган Беркот, ниһаят. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда. 20 октябрь, Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
11: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Акбарс Банк футболкарына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
13: Сливки и лояльность программы сакчыларында. Реклама. ПАО Акбарс Банк. РФ Банк 2013 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс.ру сайтында.
14: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, ящиклево 6+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: И шитасызма? Жей тоже.

0: салонларында күте. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мыңнан, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
2: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 3. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау башланды. Әзір толырақ. Россия Үзек сайлау комиссиясының онлайн таблосынан көрінгенше, бұл минутларға сайлау құқығын

0: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйгә, террасаға да шанышлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8-843-590-02-97.
3: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ящиклеу
5: автоплюс. Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қозан концертларына шақыра. 22 хэм 23 сентябрь Чулпан мәдениет үзәге. Ящиклеу автоплюс 2026
6: ел. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции.

0: Номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Татарстан! Диалог авто сезне олабуга. Бүгілмі. Чистай шәрлеріндегі автосалонарында күте. Йоңа автомобиллер 1 миллион 900 мүнгнен. Юрілгенлері 350 мүн сумнан башлан. Автосалонарның адресларын карталарда яки диалог авто нықтару сайтында ашықлағыз.
2: Аферта түгіл.
3: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Эльмира Нагымова.

0: айташы. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Зинира Рамазанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.